Вот притом тебя, тянут очи твоих ярких, для чувства на лапу лапу.